наше сопло пасажиро тревил, пуэм убилан сагалас. Джекуи ема исака, ке джан расте ема сики пуме расте да ема. Да я пуху, бомбо я тизма. Но пуэм бомбо тарфу, люди упаманаким, пуэм апеда смирам сад ве таарат.

Радио 2 Радио Джордана, Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио Радио

0: за обикновение у предметного твоего.
1: Денежный лошадь, я остался и шапой сюзели, я не знаю, где товар далеко остался, что-то по-другому, на гидром можно и что-то по-другому, и я не знаю, и что у меня есть без того, как у фортаж, да, я за то, да, на месту, а я за что-то по-другому, а не знаю, что его группа, я не знаю, у меня есть здесь, да, я еще не был остался на морде, и планы, что мы будем пошли и дай, дай, вижу, что на месте, что я сейчас говорю, что я остался, что я так уже могу, что я не знаю, что я сейчас правильно, то ли, да, да,
2: Thank you.